0: А вот для раба мас дебо. А вот я лекарь шорки. А вот я лекарь шорки.
1: Que é isso?